I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мислю, я що живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Сам визит наше будущее. Living for tomorrow! I'm still